0: Ваня. Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Радио Ваня. Ближе

0: Радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Баня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.
2: Сильная

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня». Лето. Отпуск.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала, так

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официанты и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон, Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
7: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
8: Я буду для тебя всегда.
7: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
10: Просто такая сильная любовь.
11: Ты еще не знаешь.
10: «Радио Ваня» ближе и роднее.
12: Твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени на 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
6: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Коль готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
9: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официант и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Мне светло.
6: Застройщик ООС и земельничный ручей. Проектная декларация на наш.
0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
7: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. 2 Волжская, 7.
8: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Алло!
0: Радио Ваня.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама.
4: Жизнь — это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
5: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
6: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
8: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
7: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
3: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло!
9: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит44.ру». Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
5: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
4: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
6: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ Солнечный, а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
5: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, вторая Волжская, 7.
6: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
7: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
8: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
9: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
10: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
11: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
10: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
1: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30-34-56.
12: Алло! Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте, да, мен, маме.
6: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
7: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
8: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
7: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
10: Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме появился новый электробус. В костромских дворах проверяют игровое и спортивное оборудование. В России могут вести ЕГЭ по-арабскому. Ученые обнаружили новый вид ходячих акул. Россиянка установила рекорд страны по самому быстрому маникюру. Стало известно, как россияне планируют провести лето. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Кострому приехал новый электробус, пишет Кострома Тудей. Его привезли накануне прямиком из Ликинского автобусного завода. Об этом рассказал замгубернатора Юрий Маков. По его словам, завод и область договорились о тестировании, чтобы проверить, как электробус ведет себя на дорогах, удобно ли им пользоваться людьми, подсчитать, сколько обойдутся по стоимости такие поездки. Электробусу дан испытательный срок на 3 месяца. Его планируют выпустить на маршрут номер 3. Если испытания пройдут успешно, такой транспорт может выйти и на другие линии. Производитель обещает запас хода до 200 км и батареи большой емкости, заряжать которые планируют по ночам. В Костроме взялись за безопасность детских площадок во дворах, пишет Кострома Тудей. В этом году сотрудники МКУ «Чистый город» проверили около 1500 единиц игрового и спортоборудования. Они оценивали прочность, износ и общее состояние конструкции. По итогам проверки в городе решено отремонтировать около 200 строений. В настоящее время специалисты уже починили более сотни объектов. Детские площадки отремонтировали на улицах Китицинской, Профсоюзной, Индустриальной, Фестивальной, Шагово, Юных пионеров и многих других. Их покрасили, заменили крепления, детали, а также установили недостающие элементы. За площадки на городских территориях отвечает МКУ «Чистый город», а за горки и качели во дворах управляющая компания. В ЕГЭ могут добавить арабский язык, но не ранее 33-го года, после разработки учебно-методических материалов для преподавания и проведения апробации экзаменации, пишет газета. Ведомстве уточнили, что сроком разработки учебно-методического обеспечения для изучения и преподавания арабского языка как иностранного для среднего общего образования определен 2030 год. Напомню, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах в новом учебном году начнет действовать программа изучения арабского языка. Он рассказал, что ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги российских писателей. В Новой Гвинее ученые обнаружили новый вид так называемых ходячих акул, пишет газета.ру. Новую акулу обнаружила международная группа морских биологов из Австралийского университета. Открытый вид принадлежит к семейству азиатских кошачьих акул. Это небольшие донные акулы, которых также называют ходячими. Они используют нижние плавники, чтобы отталкиваться от дна, что создает иллюзию ходьбы. Длина этих животных редко превышает 120 сантиметров. Для человека они не представляют опасности. Новую акулу было решено назвать ходячей акулой Даджен в честь австралийской ученой, которая сыграла ключевую роль в обнаружении вида. Россиянка установила рекорд страны по самому быстрому маникюру, пишет Лента.ру. Жительница Кирова выполнила полный цикл работы всего за 8 минут. За это время она сняла старое покрытие, сделала аппаратный маникюр и покрытие трехфазной системой. Все этапы мастер выполнила последовательно и без нарушения технологии. Девушка призналась, что за каждым достижением стоит не только мастерство и многолетний труд, но и помощь близких людей. Она пояснила, что без поддержки любимого мужа этот результат был бы невозможен. Часть россиян проведут свой летний отпуск на даче, другие планируют путешествие за границу, а некоторые хотят остаться на это время дома, пишет газета.ру. Согласно результатам исследования, 28% респондентов проведут летний отпуск дома. При этом некоторые россияне планируют уделить время делам, которые раньше откладывали, в числе которых ремонт, генеральная уборка и помощь близким. Другие 15% отправятся на курорты России и на дачу. Часть участников опроса планирует поехать в Краснодарский край или Крым, а другие просто провести отдых за городом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето! Чувство через край. «Радио Ваня».

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
2: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
1: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
3: Коль готовить не хотите, в «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
1: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. О, Техноленд. ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООС «Земельничный». Личный ручей. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
8: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-150-3.
9: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Фридом» – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
10: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
11: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
10: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
13: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: домой.
1: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
2: Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
3: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom. Лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family. Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
2: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
5: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
6: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
7: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
6: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
8: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30-34-56.
9: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
2: Костромской государственный университет – твой выбор для успешного будущего.
3: Построй свой дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу Дом.РФ. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
5: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
4: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖЭС в Костромской области по рейтингу Дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Лето! Каждый день на радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
3: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
6: Коль, готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Лето. Чувство через край. «Радио Ваня».

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
5: Ясно, папе! Ясно, маме! Окна, ставьте, да,
6: нет. Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Hello?
6: Ваня. Радио Ваня.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
5: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
4: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: жизнь освежает.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

паре на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и

От Мурманска до Хабаров. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
5: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Ваня! Ваня! Радио!

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30-34-56. Ваня, Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: подожду.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме будут искать золотое кольцо. В Костромской области стартовал ежегодный конкурс наставников. В Госдуме анонсировали оформление сделок с недвижимостью по биометрии. На чемпионате мира установили рекорд по забитым голам. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоятся поиски золотого кольца, пишут СМИ 44. Автор проекта – неизвестный путешественник, член Русского географического общества и рекордсмен Книги рекордов России Антон Кухта. Его цель не просто проехать по легендарному маршруту, а устроить увлекательный квест с реальными призами. В каждом из 9 городов Золотого кольца он закладывает ценный предмет – золотое кольцо 585-й пробы с запиской. После завершения будет издана книга-путеводитель, где будут указаны координаты тайников, так что любой желающий сможет продолжить поиски сокровищ. Удивительно, что техника, на которой путешественник преодолевает маршруты – китайский трискутер-мотылек со 150-кубометровым двигателем и крейсерской скоростью 40 км в час. В Костроме Антон будет 30 июня, а 1 июля уже продолжит свой путь. В Костромской области стартовал ежегодный конкурс «Лучший наставник 2026», пишут СМИ 44. Участниками могут стать работники учреждения организации области, индивидуальные предприниматели, государственные муниципальные служащие, которые проявили себя в качестве наставника и готовы представить свои авторские методики. В этом году конкурс проводится в номинациях «Производство», «Бизнес и предпринимательство», «Социальная сфера», «Образование и кружковое движение», «Государственная муниципальная служба», «Индустрия гостеприимства», «Высшее и профессиональное образование», а также «Технология будущего». Заявки принимаются до 24 июля текущего года. Победители и призеры в каждой номинации будут награждены дипломами на торжественной церемонии, а лучшие из них смогут претендовать на знак отличия губернатора. С 1 июля россияне получат возможность совершать электронные сделки с недвижимостью при помощи биометрии, задействуя изображение лица и запись голоса, пишет «Известия». Планируется, что в процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные гражданина с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан. Специалисты также обращают внимание, что биометрическая проверка не отменяет использование усиленной квалифицированной электронной подписи, а выступает в качестве дополнительного защитного барьера. Они считают, что такое нововведение – это логичный и актуальный шаг на фоне цифровизации рынка недвижимости. Рекорд по забитым мячам был обновлен на чемпионате мира 2026, пишет газета.ру. В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа. За это время футболисты уже забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Там оформили 172 мяча. Это мировое первенство стало первым в истории, на котором принимают участие 48 сборных. До этого с 98 по 22 год выступали лишь 32 национальные команды. Кроме того, выход в плей-офф гарантировали себе уже 19 сборных, а также уже сформированы 4 пары 1/16 финала турнира. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня» всегда на солнечной стороне.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!